0: 贺姨，别哭了啊！
1: 他们怎么能这样？泽坦已经被撤职审查，听说还要开除党籍，我也被免去了县委组织部长的职务。还有，姐姐也被撤职了，改当收发员了。他们也太过分了吧！他们这都是冲我来的。
0: 没想到那些自称是布尔什维克的人，还会搞株连九族这一套。谁呀？
2: 董振堂，还有林彪、罗炳辉。老毛去视察粮库去了，还没回来呢。
0: 为什么不让他们进来？也许他们有一肚子疑问要问你呢。现在跟润之继续有来往的人，都有被打成毛派的危险。润之就是不想连累别人。行了，别哭了。товарищ
3: Бого, пришел приказ вас направить в провинцию Цзянси.
4: Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза.
3: Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом.
4: Раз никто меня не слушает... Что я могу посоветовать?
3: Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подано жалоба в бюро интернационала.
4: Ты мне сказал, что туда уже отправили Лиде. Правильно?
3: Да, я сказал, но не получилось. В советском районе ЦК уже вот четвертый раз идет против походов. Очень сильно по блокировке.
4: Ну тогда необходимо сообщить ему, чтобы он сразу выехал.
3: Хорошо.
5: 把这个贴到门外去。
6: 是，主席。

0: 来了，你还关门？光天理下，我只是为了避个嫌而已。你要有事儿到办公室找我。
1: 哎哎哎，话还没跟你说完呢。你知道吗？苏联真理报称，我们建立中央苏区是史诗般的革命行动。红军取得了重大胜利，是谁也否定不了的。你我的名字至少在莫斯科上层机关已经是耳熟能详了，所以啊，他们谁也动不了你。
2: 哼。 那就更要避免别人为我遭受不必要的打击了。
3: 我在苏联学习军事的时候，怎么就从来没有听说过这么一个军事家和革命家呢？
2: 他是不是军事家、革命家都一样，只要他是共产国际派来的。现在这块牌子可比什么都好使。哎，你知道现在乡下农民的堂屋里为什么非要挂一张钟馗的画像吗？
3: 当然知道了，是用来吓小鬼的。
4: 我们决定吧。
5: Сейчас Чанкеши готов к пятому подходу. У нас есть два замечания. Одно активное наступление, другое партизанское маневрное действие по замыванию врага в клубе. Как ты считаешь?
6: Советская республика – одно государство. Врага нужно бить на его территории. Если пропустить врага, государство будет занято врагом.
5: Великие умы сходят, но... Мне с товарищем Вэн Тем плохо разобраться в войне. Хорошо то, что ты приехал. Передам тебе полностью право на военное руководство.
6: Ты думаешь, я справлюсь? Ну хорошо. Ваша крестьянская армия нерегулярная. С сегодняшнего дня я буду делать ее регулярной, как советскую армию.
7: Я为什么要开办? 山军官训练团呢，就是要提升我军将士的制胜心态，改进战略战术，使政治与军事高度的相结合，使组织战与精神战相辅相成，提升你们剿共的能力。

0: Три ТВЗ Чохунгюан называется Ли Чуан. Скажите, что делать? В Ли Чуан имеют закрепительные стены. Можно укрепиться до смерти.
1: 我建议不能死守黎川，应该把部队集中于黎川东北的自西的自西区。
2: Не твой ли это старый способ заманивать врага вглубь?
1: 李德同志。
0: 我们真的不能再这样打了。再这样打下去的话，我们的老本都快被打光了。马泽东同志，请你不要在这里干扰我们的战役部署。波古同志，我还是中革军委委员。虽然没有了指挥权，但不至于连建议权也被剥夺了吧？你这是在建议吗？
3: 我看你这是强迫别人接受你的意见。你俩现在是一座空城，敏感军区的主力以编入红三军。另一个师也调往了萧市，归前总指挥。那赶快通知顾作霖和敏干省委撤退。
1: 肖司令，顾作霖和敏干省委接到上级的命令，全部都撤了。
3: 那他顾作霖什么意思啊？怎么来招呼也不打就撤了，还跟我们打招呼？他们撤退心切，还能想得起我们呢？那中国军委有什么指示？到目前为止，我是没有接到任何指示。继续坚守，继续坚守。肖司令，我们就70人的教导大队，怎么守？肖司令，我看为了保存实力，我们还是撤吧。
1: 那就撤吧。是。你看这一带，完全可以。
2: Подумав один день, я решил, что сначала должен быть отвоеван Ли Чуань. Таким образом, у нас появится преимущество в войне, крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск.
0: Согласен полностью. Кого отправите туда?
2: Третий корпус Пэндэхуай, первый корпус Линбяо и новый седьмой корпус Сяо Цзингуан.
0: Товарищ Бочан, сейчас прислали срочную телеграмму им. Сосредоточьте войска в село Сяошиден.
4: 是。
2: Ну хорошо, ты правильно приказал.
0: Да, это так.

0: 又掉进枯井里，有劲儿都使不上。陈撤退号！
1: 是。
2: 韩毅，这是什么军事家啊？一点战术都不讲，就晓得死拼，我就不相信苏联红军是这样打仗的，只怕是个冒牌货。
0: 哦，讲，
3: 中国军委电报，要一军团到消失镇跟三军团会合。
0: 他又要干什么傻事儿、啊、了？
4: Третий корпус, первый корпус и седьмой корпус уже сосредоточили на назначенных местах по нашему приказу.
5: Я знаю. Очень хорошо.
6: Уже ответили лимпяющий один план, что сразу выполнить. Только Пунгдонхуай окружает бригаду врага. Большая часть, которая была уничтожена. Сейчас войска атакуются полка врага в деревне, и он просит задержать один тингопоход Туху Ван.
5: Выполнить приказ без всяких оговорок. Заканчивают бой и сразу уходят.
6: Несрочно штурмовать Чавши. Пусть они уничтожат и успеют.
5: Говорят, что ты за Мао Цзэдуна против кого угодно двумя кулаками. Я раньше не был уверен, но сейчас, кажется, это правда. Что ты приобрел в военной академии имени Фрунзе?
6: Факт будет потерять, кто не умеет воевать.
5: По вашим словам, я не умею воевать? Видишь, товарищ Богу, такой человек справился лишь с начальником штаба.
4: Товарищ Лита, может быть, неправильно понимаете друг друга.
5: Если ты его оставишь, то я уйду.
4: Товарищ Бочин, вот тебе временно пойти в пятый корпус.
6: Слава Богу! Как раз не хочу здесь остаться.
7: 伯承，你们刚才说什么了？我只顶了他一句，他就撤了我的职。
8: 看来这个地方真的不能再待了。
7: 嗯，
8: 我也该走了。

0: 将近6000，其中阵亡的战士竟有4000之多。那就赶紧下令，所有军团赶紧撤出阵地。参谋长，
1: 走！
2: 传我命令，所有的军团立刻撤出阵地。快！
1: 是。
3: Я считаю, что причиной поражения этого боя являлась слабая огневая мощь в нужном направлении. Короткий удар не достиг нужной цели.
4: 子弹都没有，怎么组织火力啊？在敌人密布的碉堡下组织短促的突击，10次，有10次失败。李德，李德，
5: 老彭，
4: 我告诉你，这次战役从一开始，你的指挥就是错误的。 堡垒对堡垒，对得了吗？广昌之战，你和博古是亲眼见到的。我们的碉堡和工事根本经不起敌人飞机大炮的狂轰乱炸，红军战士的血肉之躯更挡不住敌人的装甲车。同志们，中央苏区创建不容易啊，现在全让这个人给毁了。 你真是在卖野田不心疼，杨长辉，你翻译给他听。
6: Сердце не болит, что сын сдал поле отца.
3: Что значит сын продал землю
4: отцу?
0: 什么儿子卖父亲的田？封建极其封建。别人怕你，我彭德怀不怕你，老子今天就骂你了，你他娘的！ 就是红军的败家子儿！老彭，
6: Если враг принимает такое наступление, наверное, мы не можем сопротивляться.
3: Наше оружие слишком слабое. У меня нет способа решить этот вопрос.
6: Ну, как дальше сделаем?
3: Если нет выхода, придется завершить стратегическое перебазирование.
6: Не знаю, что командир согласен с нами.
3: Должно быть, согласится. Отправьте телеграмму сразу.

0: 那人要见你。
1: 周副主席。
2: 你是？
1: 我是项羽年呢。你不认识我了？
2: 你项羽年啊？特科的那个项羽年？
1: 对呀、啊。哦，这不敌人封锁的太严，没办法，我只有装成乞丐混过来了。
2: 哎呀，余年同志，真是辛苦你了。哦，走到里面坐。哎呀，你真是不容易啊！快快快，请坐。哎，坐坐坐，来来坐坐。哎，喝点水，喝点水。哦，坐下喝。有什么重要情报吗？喝水。
1: 莫雄你还记得吗？
2: 记得，越军的四大虎将之一，跟邓演达就像亲兄弟一样。
1: 他去年被蒋介石重新启用了，当了赣北剿共保安司令。他参加了蒋介石的军事会议，据悉蒋介石将在十月下旬对我中央红军实施铁桶计划，在瑞金四周布下30道封锁线，以瑞金为中心，半径150公里的大包围圈，并且配备1000辆卡车，快速运送作战部队。他是冒着生命危险给我送来了情报，这不我就风风火火地赶来了。
2: 余连同志，你带来的这个情报非常重要。我代表中国军委和10万红军将士感谢你啊。
3: товарищ лидер, я считаю, что большая проблема вашего способа большинства частям сопротивляться по всем фронтам, что никакая часть победила. В данный момент в центре Советского Союза осталось только 5 уездов: Жуйдин, Чангтин, Ниюту, Юту и так далее.В период полного рассвета у нас сколько десятков узетов.
4: Проблема только в том, что они неправильно выполнили мои требования по тактике.
3: Нечего сейчас это спорить. Раз было решено, то надо сразу приступить.
4: Я не хотел так проигрывать. Даже в крайнем случае я останусь здесь.
3: Я согласен, лидер. Если так уходим, значит мы ошиблись.
2: Не мы туда, Ла.伯古同志，你看一看吧，紧急情报。
5: 安澜，这情报可靠吗？会不会是国民党特务放的烟雾弹？
2: 伯古同志，这个情报绝对可靠，是我们的地下党冒着生命危险刚刚送到的。
5: 那现在怎么办？
2: 按原定计划赶快转移吧。
6: 伯古同志，该下决心了。
5: 撤，立即发出紧急通知。

0: Как думаешь, советцу товарищ Вентьен?
1: Как так можно? Сейчас нельзя остановиться. Товарищ Вентьен ничего не понимает в военном деле. Это наверняка мысль Мао. Знаешь, как звать этих троих?
0: Не знаю. Как звать?
1: Звали их центр группа трех.
0: Что?

0: Он могло тоже посоветовал, что уловить подходящий момент и уничтожить часть врага, чтобы они поменяли дислокацию.
1: Это нехорошо, что Мао не выражал свое мнение. Он всегда позволяет, чтобы другой сказал его мысль. Ну, пошли.
2: 刘建旭来电说，贵军突然从泉州、灌阳、兴安撤走，不知道白崇禧搞的什么鬼。
3: 他是在保存实力，怕共军过不了湘江，转而入桂。何主席，白崇禧在打自己的小算盘，我们也得留个后手啊。
2: 是为知己者死，蒋委员长如此器重我，我不能对他不起。
3: 他封你的追剿总司令只是个空衔，你能指挥得动薛岳吗？
2: 我杀了毛泽东的老婆，挖了他的祖坟，这是不共戴天之仇啊。毛泽东要是做大了，我何健就死无葬身之地。
4: 报告，白长官来电。
2: 念。
4: 是。赤匪有大规模入侵广西之迹象，弟不得不全力防守广西，空出的防线请兄速派兵填补。
2: 白建生啊，白建生，这世上没有比你再狡诈的了。这防线是在你广西境内，你扔下这么大一个空洞，我哪来的兵给你补？
3: 魏佐，何健来电说白崇禧

0: 我估计，共军此时一定已经离开了黎平，至少到达了乌江。魏佐，您为何如此断定啊？
1: 因为他共军走的是当年石达开这条老路。哈哈，这不正中了魏佐的下怀吗？共军进入湖南，可以削弱何进；共军进入贵州。
2: 可以削弱王家烈，共军进入四川，就可以削弱刘湘等地方势力了。这是不言而喻的了。命令吴奇伟尾随共军，命令薛岳进驻贵阳。是。Нельзя
3: повторить ошибку реки Сянцзян. Река Удзян может оказаться второй рекой Сянцзян. Форсирование реки может привести к поражению. Либо победа достанется слишком дорого.
4: Ужан-Дуян,
5: 而应该杀个回马枪，坚决回湘西去。
6: 与红二六军团会合。我就不明白了，不苦同志怎么又反对渡乌江了呢？政治局做出的决议，怎么能说改就改呢？退回湘西，那不是飞蛾扑火吗？黎平会议的决定非常正确，我们必须坚决执行。情况紧急啊！来，郭建义，举手表决。
5: Голосовать поднятием руки.
7: Хо. Тои го
5: Удзян дэ. Чин чжоу.
7: Поднимите руки за перебраву реку Удзян.

0: 一份是王家烈的，说他把共军阻止在乌江南岸，一份是薛岳的，说共军已经突破了乌江，不知谁真谁假。我肯定，薛岳说的是真话，但我更关心的是他有没有进驻贵阳。他已经到了贵阳城外，即刻通知薛岳，让他马上进驻贵阳城。是。
1: Все это из-за вашей слабости. Зря они втроем были вместе. Знаешь, что сказали другие? Группа троих уже стоит над тройкой.
2: Мне было известно, что на днях мал либо первому, либо третьему, либо в пятый корпус. Для такого скромного человека никто не может связать ему руки.
1: Я беспокоюсь, что Джон Лай уже на стороне Мао Цзэдуна.
2: Я был подкинут им всеми.
1: Если бы не умер Гу Цзолин и не уехал Жэн Биши, это было бы хорошо.
2: Ты не прав. Он тайно поддерживал Мао и против критика Ли Румин и был разногласен с нами, и поэтому он ехал по граничный район Сянган.
1: Вот в чем дело. Мне никогда не разобраться с этим.
2: Будто бы неправильна наша линия, ведь Эн Лай Дя Сян Ло Фу раньше нас поддерживали.
1: Вам нельзя колебаться. Мы должны выполнять линию Коминтерна. Запрещено изменять план.
3: 只要能进了遵义城啊，红军就能好好的休整几天。当进了遵义之后，我建议再召开一次会议。我们要讨论一下军事路线的问题。
4: 是啊，
3: 黎平会议只是解决了我们红军进军路线的问题，侯场会议也只是解除了利德的军事指挥权。下次会议是该解决中央领导权问题了。
5: 菩萨不请不走啊！是到讨论失败原因的时候了。遵义打下来了，遵义打下来了，打下来了，打下来了！啊、这么快就打下来了？红六团突袭团西镇山口，缴了九响团的械，然后再由曾宝堂营换上了侯家军的军装，兵不血刃就占领了遵义。<笑>
3: 好啊，进遵义！
6: 好，到夜郎国了。啊，这就是古代的夜郎国。确切的讲啊，夜郎国是王家烈的老家童子。哇，夜郎啊是汉朝时期的一个小国，地不足50里，人不足50万。可夜郎国王在会见汉朝使臣时讲，汉属于我大呀。<笑>他却不知道啊。
7: 这夜郎国还不如汉朝的一个小县城大，这也就是夜郎自大的来源啊！我们可不能做夜郎自大的人啊！是啊，走，进城吧！驾，驾，驾！难怪啊，这共军自通到进入贵州之后。
8: 就开始行踪诡异，
7: 飘忽不定。他毛泽东一定就是在那个时候重新掌握了指挥权，是吗？是。我们的特工亲耳听到他们在喊：“欢迎毛主席。”大意了，是我大意了。
8: 共军此刻已不到30000人，不足为虑。
7: 不足为虑。 我告诉你，这30000人在别人的手上只是30000人，或许还是滥竽充数；可在他毛泽东手上，那就远远不是个30000人。我们几次围剿受挫，还不吸取这个教训吗？是，是我轻估了毛泽东。命令薛岳进军西丰，刘建绪东渡乌江进军凤冈。
8: 李宗仁、陈济棠进军瓮安，另外任命刘湘为川南剿共总指挥，封锁所有进川要道，必须把共军务必歼灭在赤水以东、乌江以西地区。
7: 是。